0: Но и пизде пробьем коньяк. Да, он пархну бьем коньяк. Кыну спать им фар коньяк. Сема фарну и бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Лынга рульну и бьем коньяк.
1: Сам и спать бьем коньяк. Шиди в багажник
0: коньяк. Шиди в крыше бьем коньяк. Шипи крыши, но и фай. Сема отжиманий бьем коньяк.